мишкой, долня мотай, камуя держай, я не бил с ногтя, бегиня карт, толпой слабче, гей, дежу, дишь, дать.